0: Господи, пускание катер, мне для Марсуха камень,
1: Господи,
0: пускание катер, мне для Марсуха.